0: Похоже на
1: Палскавс. Это укетесия. Нам дела до гармотраобен.
2: Ну что ж, попробуем.
1: Матлебис мцвади давагемонут.